0: Покровител.
1: Полетя ще ни конец. Ще видно диши по допусто. Манка вам леше права кампо прима. Скочите у М-каравани. Кушенчурио, кир вас чака усе за брескърдне полетне дворилщине. М-каравани кшенчур. Али на микси минус цараванинг тика си. Кер полетя ще трая.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.